Слава нашему Господу, что в этот вечер можем быть в доме Его, слушать Слово Его, и поклоняться Ему, и служить Ему. И в начале богослужения хотел бы призвать к молитве и задать такой вопрос вам. Было ли у вас такое когда-нибудь в жизни, что вы слышали проповедь, или слышали стих, или песню, или гимн, который по-особому затронулся вас? И вы думали о словах долгое время, может быть, годами эти слова вспоминали их, кто говорил, что говорили. Было ли такое, что вот оно двигало вас, оно поменяло вашу жизнь? И это хорошо, если у вас такое было. Я думаю, это очень правильно, когда такое есть. А было ли такое, что вы пришли на богослужение, послушали Слово Божие, послушали участие, и когда вы вышли, кто-то уже во дворе, вот в фойе, спросил вас, как вам понравилась та или та проповедь? Они бы рассказывали вам, как их коснулось это, какие хорошие мысли, а вы, однако, пытаетесь вспомнить, кто говорил, что говорилось, и как-то не можете вспомнить, а этот человек в таком восхищении. И, конечно, иногда такое тоже бывает, и важно знать, почему такое происходит, почему и как избавиться от этого, как жить так, чтобы такого не было. И тема моей проповеди сегодня будет это «Размышления о Боге являются ключом для получения Божьих благословения». Размышления о Боге – это ключ для получения благословения от Господа. Хотел бы вместе с вами кое-что Слово Божие. Откройте, пожалуйста, первый псалом. Будем с вами читать второй и третий стих. Первый псалом, второй и третий стих. «Но в законе Господа воля Его, и в законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Этот псалмопевец Давид пишет такой первый псалом о человеке, который по-особому приносит особые плоды. Он по-особому близко к источнику, у него лист не вянет, он приносит плод, и он успевает во всех делах своих. И псалмопевец Давид говорит именно конкретно, что этот человек, здесь когда смотрим первую часть второго стиха, что в законе Господа воля его, его с маленькой буквы. То есть это воля человека. Человек, который желает, это его желание приходить и слушать. Слушать закон Божий, слушать заповеди Божии. И это его наслаждает, это его радует, это приносит ему удовольствие. И он восхищен Словом Божьим, заповедями Божьими. Этот человек, он не просто восхищен как-то временно, это, но он о этом Божьем законе размышляет и день, и ночь. И не просто он выучил их, вот его спросили, он выучил все и оставил. То есть он день и ночь продолжает размышлять о заповедях Божьих, о законе Божьем. Вот такой человек, именно такой человек, который и желает это, и он размышляет о законе Божьем, и он размышляет познавать ближе Господа, он является этим деревом, который плодоносный, который посажен у потоках вод, который приносит много плода. Конечно, это во всей Писании много, очень есть текстов, которые говорят об этом, но хотел бы вместе с вами также прочитать текст Писания Иакова, 1 глава, 25 стих. Иакова, 1 глава, 25 стих. Мы с вами читаем такие слова. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот будет не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». И мы здесь тоже видим, что человек, который вникает, который человек не просто знает его, или который просто иногда соприкасается с ним, но который вникает в закон Божий, пытается всем своим разумом понять его, который затронут им Божьим словом, тот человек, он бывает успешен, и он будет успешен в духовной своей жизни. Он тогда, вот тот, кто углубляется в Писание, тот будет успешен в своем духовном хождении. И Бог желает, чтобы каждый из нас мыслил больше о Нем, чтобы наши мысли были переполнены Богом,
чтобы мы приносили много плода Ему. И даже в Старом Завете мы с вами читаем такие слова: «Божие повеление для Иисуса Навина». Иисуса Навин, 1 глава, 8 стих, мы читаем такие слова: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Бог обращается к своему вождю своего народа, к Иисусу Навину, к тому, которому он дал ответственность вести его народ. Иисус Навин отвечал за многочисленный народ. Там не было такой демократии, там не было различных департментов, он был один. И он кормил народ, он водил их, он говорил, когда идти, когда останавливаться. И он имел большую ответственность. Он решал вопросы различные, он судил народ, когда приходили с разными проблемами, с тяжбами. Он разбирал их, он учил заповеди Божии. И он был действительно очень занятый человек для того, чтобы водить народ. Но все-таки Господь ему говорит эти слова: вот да не отходит вся книга закона, вот поучайся в ней. Это то, что Господь желает видеть в своем служителе, в том, который работает с людьми, чтобы этот человек поучал Слово Божие, чтобы оно от него не отходило ни день, ни ночь, чтобы он постоянно был в Слове Божьем, в законе Божьем. Вы знаете, это очень большое такое пожелание, большой такой совет Божий, который мы должны тоже принять, потому что сатана, он не хочет, чтобы мы были близки к Слову Божьему. Конечно, может быть, были различные советники у Иисуса Навина, которые могли бы ему помогать во всех вопросах, он мог им доверять. Но все-таки Господь говорит: вот ты будь том человеком, который постоянно размышлял бы. И эти книги, вот книга закона, понятно, что она не приходит, не уходит. Но человек, он может полагаться либо на закон Божий для совета, либо может полагаться на свой разум, на совет друзей, на совет окружающих народностей. И потому Господь ему говорит: вот ты вникай в закон, вот ты будь с этим законом, вот и пусть оно не отходит от тебя ни на одну минуту, тогда ты будешь успешен. Только тогда ты будешь успешен в своем вождении своего народа. Вы знаете, в нашей жизни, конечно, это не так просто, это не так легко постоянно размышлять о Писании, постоянно размышлять о Господе. У нас с вами очень много забот, у нас очень много таких различных дел, которые нам надо решать, которые... И все-таки мы должны помнить всегда нашего Господа и размышлять о Нем. Одна из таких вот, можно сказать, показателей последнего времени является то, что люди не будут думать о Господе. Они будут жить и не будут думать о Господе. Это мы находим Матфея, 24 глава, с 37 стиха. Мы читаем такие слова. Матфея, 24 глава, с 37 стиха. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Вы знаете, эти страшные слова. И здесь именно написано, что не то, что люди не будут знать о Боге, что у них не будет Евангелия, не будет там Писания, что у них не будет церква. Нет, написано, что они будут жить, они не будут знать о Боге, они не будут думать о Нем. Они будут своей жизнью жить, своими делами заниматься. У них будет много различных проблем, которые они будут решать, и не будут они думать о Господе. И это одно из показателей последнего времени. И вы знаете, мы должны тоже, живя в этой жизни, как бы ни сложно ни было, мы должны пытаться думать о Господе. Очень легко нам думать то, что мы способны решать сами свои проблемы. Мы способны выучиться, мы способны получить лучшую работу, мы способны скопить какие-то деньги, мы способны купить лучший иншуринс, лучшие таблетки, нанять лучших докторов. Мы можем купить лучшие дома, лучшие подушки, матрасы, построить забор из проволоки, чтобы нас никто не трогал, чтобы быть безопасными, быть защищенными, быть здоровыми, крепкими.
Но не в этом суть жизни. Вот суть жизни в том, чтобы мы служили Господу, чтобы мы думали о Нем, и чтобы наша жизнь славила нашего Господа. И мы должны всегда понимать, что даже вот сейчас трудности, переживания, мы должны не то что обращаться к своим способам, но должны также обращаться к Господу. Потому что от Господа зависит очень много в нашей жизни. Евреям 12 глава, мы с вами читаем первые три стиха, такие слова. Евреям 12 глава, первых три стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить поприще, предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, прест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не слабеть душами вашими». Мы здесь читаем, вот, помыслите о чем? Помыслите, как все трудности, скорби, переживания приносил Иисус Христос. Как Он уединялся, когда Ему было тяжело. Как Он обращался к Своему Отцу с личными своими проблемами, а не обращался к людям. Вокруг Него ходили тоже способные люди, богатые люди. У Него было много связей, Он мог много что сделать, но Он обращался к Богу. Когда что-то было в Его жизни, когда Ему надо было какая-то помощь, поддержка, Он уединялся и обращался к Господу. И люди, которые ходили за Ним, они имели высокое мнение Иисуса Христа порою. Они хотели Его сделать царем, даже тайно. И они Его поддерживали. Но однако, когда Он пошел на крест, Он был оставлен всеми. Он был забыт, Он был предан, Он претерпел скорби и страдания. Конечно, в нашей жизни тоже такое может быть, что мы будем оставлены своими друзьями, может, нам придется приносить трудности, скорби, может, даже и гонения. Но очень важно помнить, что у нас есть пример Иисуса Христа, который благословлял тех, которые Его гнали, проклинали, молился за тех, которые Его распинали. И это урок для нас, чтобы мы тоже были похожи на Иисуса Христа, чтобы размышляли о Боге, о награде, которая нас ждет там на небесах, от самого Господа, чтобы мы в своих хождениях были верными Ему, чтобы мы трудились, чтобы мы были искренны пред Господом, чтобы мы думали о том Царстве, которое нас ожидает, а не о том, чтобы здесь что-то получить и здесь что-то заработать, потому что Иисус Христос, у Него ничего не было на земле. Он ни дома не было, ничего не было, ни отдыха даже своего. Он жил полностью преданным, посвященным жизни для Иисуса Христа. И хотел, чтобы мы тоже больше думали, больше старались быть такими людьми, похожими на Христа, уповающими на Христа, доверяющими Ему, и думали об этом, и искали это в нашей жизни. Мы с вами читаем Колоссянам 3 глава, такие слова. Колоссянам 3 глава, первых три стиха. «Итак, если вы воскреснете со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе Иисусе». Иисус, апостол Павел призывает церковь, чтобы они искали горнего, искали вот, Божьей встречи, Божьего присутствия, чтобы это была их цель, их желание, как церковь в своей жизни, искать общение с Господом. Конечно, мир нам диктует свои правила, свои условия жизни, свои условия успеха, свои вот радости какие-то временные. Но как важно, чтобы мы понимали, что это все временное, что важно, чтобы мы имели мир с Господом, и чтобы мы больше искали Его и вкладывали в то Царствие Небесное. И в заключение хотел бы один такой пример привести. Это пример, может быть, даже такой о служении, потому что когда неся служение, когда работая в церкви или даже вот делая простые элементарные вещи, даже простые, самые простые, очень часто можно выучиться рутин, можно выучиться то, что все делают, и мы делаем так, вот как-то вот так было до нас, и мы это делаем. Порой не задумываясь, зачем мы это делаем, почему это делаем, и что мы от этого хотим получить. И вы знаете, это очень опасно, когда такое все входит в рутину у нас. И мы бываем, может быть, даже равнодушно становимся к Писанию, к Библии. Нас Слово Божие уже не касается, и проповеди не касаются, потому что это все вошло в рутину.
Такой вот пример один рассказал один служитель на конференции. Он говорит, он учился тогда музыкантом быть церковным, учился в библейском колледже, и там ему дали произведение поиграть, и учитель ему дал произведение на немецком языке. Он его пошел дома, поучил, выучил, как надо играть его, и пришел через время сдавать его. Учитель слушал, как он играл, и, конечно, он ему сказал, ты хорошо сыграл, очень правильно, но почему-то здесь что-то не хватает, что-то не чувствуется, что-то здесь не то. Давай еще раз. И он ему второй раз сыграл, и тогда учитель послушал, и дальше начал рассуждать про музыку, про партию, там, про это, про то, кто написано, кем написано. И они дошли до слов этого гимна. И там на немецком было написано. Учитель его спрашивает, ты вот знаешь, о чем этот гимн, о чем эти слова? Ученик сказал, нет, я не знаю, я не успел перевести их. Тогда учитель сказал, ты пойди домой и переведи эти слова, чтобы твоя музыка соответствовала тем словам, которые играются. Потому что если музыка, она другой говорит, то эти слова, они не дойдут до той цели. То есть наша музыка и наше участие, наше служение пред Господом, оно всегда должно быть правильно настроено, с размышлением, с мыслью, что мы хотим прославить Господа, что мы хотим, чтобы люди прославили Господа. Это очень важно. Если мы думаем вот как-то прийти, что-то сделать красиво даже, и правильно, может быть, даже со стороны, может быть, кто-то увидит, скажет, как красиво. Но важно не то. Важно о том, что скажет Господь. Продумали мы ли это полностью с Божьей стороны? Как Господь посмотрит на это или на то? И очень важно, чтобы мы тоже это вникали в это и исполняли так, жили так, чтобы все полностью продумывая, все размышляя о Господе, как Его больше прославить. И даже вот в нашей вот местности сейчас многие поля, многие менониты, они косят свои поля, собирают жатву, и недавно мы праздновали праздник жатвы. И имея, конечно, достаток, благословение, имея все, что мы имеем, мир на небо, хотелось бы, мы тоже размышляли и благодарили Господа, размышляли и славили Господа нашего. Хотя, вспоминая такой текст Писания, Второзаконие, 8 глава, откройте, пожалуйста, Второзаконие, 8 глава, с 10 по 14 стихи. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Береги, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, и не соблюдая заповеди Его, и законы Его, и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть, насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них». И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и у всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Это Господь говорит своему народу, когда вы войдете в обетованную землю, когда у вас будет достаток, все это будет, когда вы уже будете научитесь сами сеять, собирать и складывать, когда у вас будет обилие такое, вот, то всегда благодарите Господа. Благодарите Господа за ту добрую землю, которую Он вам дал. Встречая, видя такие поля, полностью полные урожая, кукурузы, полные всяких плодов, и празднуя праздник жатвы, и когда мы проходим мимо магазинов и видим полные ряды еды, мы должны благодарить Господа, чтобы наше сердце было благодарно, что Он дал силы земли произрасти этот плод. Послал дождик, послал нужные знания, нужных людей, чтобы все это выросло, чтобы мы могли этим всем питаться. Это Божья забота о нас. И даже в нашей поместной церкви за этот год у нас было тоже много, за что мы должны быть благодарными Господу. У нас есть оркестры, которые участвуют, дети, у нас есть воскресная школа, молодежь, подростки. В этом году 29 душ приняли крещение. Хотелось бы, чтобы мы тоже выразили Господу благодарность за это, потому что это Его работа, это Его плоды. И чтобы мы тоже думали, размышляли, как Он сильно благословляет нас, и то, что мы все имеем, это все от Него.
И да будет Он прославлен в нашей жизни, в нашем хождении, в наших молитвах. И на этой неделе хотелось бы, чтобы мы действительно старались больше размышлять о Нем. У меня вот маленькие детки, когда мы заканчиваем богослужение, я всегда их спрашиваю, кто говорил, что говорили. Такая вот игра есть маленькая для нас. Ну, сделайте такую практику в своей жизни, чтобы вы тоже с кем-то так побеседовали, чтобы это будет вам помогать запоминать, что говорилось, чтобы это тоже не просто проходило мимо вас, но чтобы оставалась какая-то часть в вашем сердце. Да будет Господь прославлен в вашей жизни, в нашей жизни. Аминь.

Братья и сестры, мир вам. Брат Вениамин говорит, что надо тренироваться запоминать, о чем говорят. Я думаю, что сегодня нетрудно вам будет запомнить. Я продолжаю почти то же, о чем он говорил. Поэтому я предлагаю прочитать для начала Евангелие от Иоанна, 10 глава, выборочно прочитаю, с 11 по 14, и потом еще 27 и 28 стихи, с 11 по 14. «Я сим пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есим пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». И 27-го. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Здесь есть братья и сестры из Киргизии, и у меня такая была возможность, когда мы там жили, то довольно часто проезжать по Киргизии. Вот в Киргизии, особенно в горной местности, раньше люди занимались животноводством. У них были очень большие стада овец, и вот когда я проезжал по Киргизии, я много раз замечал, как по-разному паслись эти овцы. И все ведь зависело от пастуха. Если пастух был добрым, заботливым, ответственным, то все стадо, оно было всегда вместе, они никуда не разбегались, паслись там, где была трава, вода. И даже интересно, когда вот солнце сильно палило, пастух так заботился о них, что он собирал их как-то группами под деревьями, чтобы в тенечке они были. Заботился, любил овец, но были совсем другие пастухи. Совершенно безразличны, безответственны к своим овцам. Я видел, как сам пастух лежит под деревом в тенечке, а овцы делают, что хотят, бегают, куда хотят. У такого пастуха обычно овцы выбегали на дорогу, и их очень часто сбивали машины. Я был свидетелем этому. Братья и сестры, это просто наемник, который лежит и ждет своей зарплаты. Ему все равно овцы, он не любил овец совершенно. Вот такие два разных пастуха, и так по-разному паслись овцы. Мы прочитали с вами об Иисусе Христе, что Он пастырь, добрый пастырь. Он любит своих овец, поэтому знает каждую овцу отдельно. Он положил жизнь свою за овец, и они всегда под Его защитой. Как хорошо, братья и сестры, вот я думаю, что мы в основном все, наверное, здесь присутствующие, мы уже не блуждающие овцы, как без пастыря. Вот помните, апостол Петр об этом написал. Мы находимся вот в этом Божьем стаде, в котором добрый пастырь – сам Иисус Христос. И, к сожалению, как много сегодня еще людей, которые в этом мире, даже вот среди наших родных, близких, которые еще действительно блуждают, как овцы без пастыря. Они еще вот на вот этих греховных путях, они еще пьют, что знает что. И о них, конечно, надо продолжать нам молиться, чтобы они услышали вот среди вот этой мирской всей суеты, среди этого мирского шума, чтобы они услышали вот этот добрый голос пастыря, который зовет их. Он же все равно зовет, призывает в это Божье стадо. Нам надо о них всегда молиться. А для нас с вами я хотел в ободрение прочитать, вот сегодня мы все этот знаем псалом хорошо, 22-й псалом, в котором записано исповедание живой веры Давида. Многие знают этот псалом даже наизусть, и я по стиху буду как бы читать, размышлять, но весь его сразу не буду читать, мы его знаем наизусть. Он близок нашему сердцу. Знаете, за много веков, еще до Христа, но Давид в этом псалме, он уже исповедует Иисуса Христа как доброго пастыря. И начинает он этот псалом вот такими словами: «Господь, пастырь мой». В этих словах он признает над собой владычество Господа. В них он выражает готовность полностью доверяться пастырю.
доверить ему свою волю, свои все желания. Он признает себя овцой, которая во всем послушна своему пастырю. Послушна и готов он слышать его голос, слушать его голос. Братья и сестры, мы же часто говорим вот эту фразу, что «Господь пастырь мой». Мы же говорим это. Но вот когда мы говорим, что мы вкладываем вот в эти слова? Всегда ли действительно Христос, как пастырь, господин нашей жизни? Вот все наши желания, намерения, всегда ли мы готовы действительно доверять Ему? Делаем ли мы это? Всегда ли мы послушны доброму пастырю, когда он говорит нам что-то через свое слово? Если это так, то это действительно слава Богу. Потому что такое вот состояние духовное, оно может быть только у возрожденных людей. Знаете, я вспоминаю одного человека, это было уже давно, когда еще жил в Фергане, то из мира стал посещать один человек нашу церковь. Он всегда был в собрании, ему все нравилось. И был даже такой момент, когда он покаялся молитвой покаяния. И продолжал ходить, все. Ну, как-то прошло какое-то время, и он вообще исчез, перестал ходить. И никто не знал, где же он может быть. И вот как-то один брат встречает его в городе, и, конечно же, сразу задает ему вопрос, что случилось, почему ты перестал приходить на собрание? И, конечно, недословно, но примерно так он ему ответил. Я, говорит, в проповеди услышал, что верующие люди – все овцы. Но я, говорит, овцой не хочу быть, поэтому я и ходить не хочу. Поэтому, братья и сестры, если мы с вами хотим быть в Божьем стаде, и Господь действительно наш пастырь, это говорит о том, что мы с вами возрожденные люди. Давид, продолжая псалом, говорит, «Я ни в чем не буду нуждаться». В этих словах он выражает полное доверие и упование на Господа. И он не говорит, что «я сейчас ни в чем не нуждаюсь». Он говорит, «я в будущем ни в чем не буду нуждаться». Он не сомневается о своем будущем, потому что верит, что его будущее в руках доброго пастыря, и он его не оставит. В другом псалме он молится, «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя». Давид твердо верил, что уповая на Господа в любых ситуациях, он просто не останется в стыде, он говорит, «не постыжусь», потому что Бог верен своему слову. Так оно и было в его жизни. Мы знаем его жизнь. Господь не оставил его ни в одной критической ситуации. Их было у Давида очень много. И в конце своей жизни он говорит такие слова, Псалом 36:25. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомком его, просящим хлеба». Не видал, Господь не оставлял. Братья и сестры, во все времена, а также сегодня, на земле не было и нет ничего прочного и надежного. И мы все это понимаем и знаем. По-человечески людям иногда кажется, что вот поменяется президент, и будет стабильная жизнь, наладится, все будет хорошо. И знаете, многие люди живут именно этой надеждой. Но мы понимаем, что это просто иллюзии. А вот у кого Господь пастырь, мы просто счастливые люди. Потому что нам есть кому доверяться каждый день. Каждый день доверять свою жизнь и доверяться. Во все времена люди, доверяющие Богу, они не оставались в стыде. Бог не оставлял. И в этом для нас огромное благословение с вами. Знаете, Давид, продолжая, говорит, «Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». Подкрепляет душу мою. Когда мы знаем жизнь Давида, то нам, конечно, по-человечески непонятно, о каком покое говорит Давид. Многие годы был в гонениях, не имел вообще своего дома и прятался от Саула, и мы даже знаем, что он жил в пещерах. И вот он говорит, что он покоит меня на злачных пажитях. Какие злачные пажити, тихие воды у Давида были. Удивительно, братья и сестры, но вот в таких сложных обстоятельствах, о чем мы уже вот сегодня слышали, Давид научился находить покой именно в Божьем Слове. В Божьем Слове, и стихотворение тоже было об этом.
Давид любил Божье Слово, он любил его закон. Он этим подкреплял свою душу и свои отношения с Богом. Псалом 118-140 написано: «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Для Давида время общения с Господом – это были вот эти тихие воды, в которых он удалял свою духовную жажду. Он мог, о чем мы сегодня слышали, он мог весь день размышлять о Божьем Слове. Псалом 118-97 он говорит: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Поэтому он мог, вот о чем сегодня брат читал, первый псалом, это же псалом Давида. Он мог поэтому и сказать, что блажен такой человек, который может весь день размышлять о Господе. Он же в своей жизни это переживал. А что же он делал ночью, когда, кажется, надо спать? Псалом 62, 6-7 стихи, он говорит о себе: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Он говорит, как насыщается туком и елеем душа моя, то есть сравнение такое. Вот так, говорит, происходит со мной, когда я вспоминаю о тебе на постели моей. Вот такое сравнение. То есть, как хорошо я покушал, вот так прекрасно мне вспоминать о Тебе, Господи, размышлять, вспоминать. И в 118-м псалме 55-62 стихи, в них также написано, как иногда у него проходили ночи. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои». Вот удивительно, этому человеку, Давиду, мало было дня для размышления о Господе. Он продолжал размышлять об этом и радоваться даже ночью. Такое состояние побуждало его, я удивляюсь, братья и сестры, не просто лежа размышлять. Мы даже прочитали, что он, я говорю, встаю. Он вставал ночью для того, чтобы славословить Господа. Кажется, размышляем, лежим. Там это хорошо, уже прекрасно, но он в благоговении вставал и славословил Господа. Это удивительно. Имея такие близкие отношения с Богом, поэтому он всегда искал возможности быть и в Доме Божьем. Псалом 26:4 он об этом говорит: «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей». И в 15-м псалме 3-м стихом пишет: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Давид знал, что в Божьем доме присутствует Бог. А Давид очень искал везде, чтобы быть в присутствии Бога. Братья и сестры, если Господь наш пастырь, если вот в нашей жизни такие злачные пажити, тихие воды, в которых мы духовно укрепляемся, имеем личное общение с Богом. Вот просто задать себе вопрос, о чем вообще я размышляю весь день. Понятно, суета, заботы, работа. Что мы слушаем, о чем говорим? Ведь можно где-то по телефону сегодня слушать, рассуждать, размышлять. О чем? Может, кто-то, как Давид, не спит даже до полуночи сегодня. Вот вопрос, чем занимается? Давид в такое время, он размышлял и славил Бога, мы прочитали. И он оставил для нас в этом хороший пример. Знаете, я так рассуждал тоже в себе. Мы живем в очень непростое время. Вот особо сегодня оно непростое для молодого поколения. Может, наш уже возраст, оно не так касается, но для молодого поколения оно очень непростое. Сегодня даже вот брат вначале говорил, что надо об этом молиться. Искусственный интеллект набирает силу, и он уже сегодня отвечает на все почти библейские вопросы. Поэтому некоторым уже не хочется вникать в Писание, размышлять о каком-то вопросе. Я встречал это. Намного ведь легче просто взять, открыть телефон, задать вопрос, и тебе все по полочкам будет разложено искусственным интеллектом. А правильно или нет, это уже другой вопрос. Но обращаясь к нему, христиане все больше и больше перестают размышлять сами. Наполняют себя размышлениями искусственного интеллекта, лишь еще чего-то. И, к сожалению, братья и сестры,
это реальность, в которой мы сегодня живем. Также в наши дни, сегодня в интернете, очень много злачных пажитей. Разные церкви, разные проповеди, разные учения, и они же доступны для каждого из нас. Все мы можем хоть где быть. Поэтому я думаю, что мы сегодня с вами особо нуждаемся, чтобы слышать именно голос доброго пастыря, чтобы понимать, что нам нажимать, что нам слушать, чтобы правильно выбирать вот те пажити, на которых мы можем, как написано, подкреплять душу свою, а не отравлять свою душу. Я слышал за одного молодого человека, который уже был член церкви, но в интернете он увлекся разными учениями. И постепенно, не сразу, постепенно он так заблудился, что сначала попал в состояние сильной депрессии, а потом он просто открыто отрекся от веры в Бога. Поэтому, братья и сестры, да поможет нам Господь быть очень и очень осторожными, и как Давид, всегда находиться только на злачных пажитях. Дальше Давид говорит, что «пастырь направляет меня на стези правды ради имени своего». Написано, что наш Господь сам праведен и любит правду. Так написано в Слове Божьем. Поэтому мы все нуждаемся, чтобы Он, как добрый пастырь, направлял и нас именно вот на эти пути правды. Потому что мы с вами, имея греховную природу, мы можем легко куда-то уклониться от вот этих правильных путей, от прямых путей, как Слово Божие говорит. И Писание предупреждает, притча 14:12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти. Вот удивительно, что они кажутся прямыми, кажется все нормально, но результат – путь смерти. Иисус Христос, как добрый пастырь, Он направляет своих овец только на пути правды. Это пути, где прославляется Сам Господь. Поэтому и написано, что ради имени Своего Он это делает. Чтобы Господь прославился во всем. 1 Коринфянам 10:31 апостол Павел пишет: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». А Филиппийцам 4:8 он пишет, о чем даже нам надо думать. Не просто делать, а думать. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот это пути правды Божьей. Это пути, на которых имя Господа прославляется. Помог бы нам Господь, братья и сестры, идти такими путями, ходить такими путями. Далее в 4 стихе Давид говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жизнь Давида действительно была очень часто, как мы называем, на волоске от смерти. И можно сказать, что тень смерти ходила просто за ним по пятам. Я напомню только один яркий пример, хорошо его знаем все, это из жизни его. Это битва с Голиафом. Знаете, никто из воинов Израиля 40 дней не решались вообще выйти на это сражение. Почему? Ну, боялись смерти. Боялись смерти, хотя воины, привыкшие, возможно. Но Давид твердо пошел в эту долину смертной тени. Не потому, что он был смелее всех или не боялся смерти, не поэтому. Он пошел этой долиной только потому, что не сомневался, что рядом с ним идет сам Господь, пастырь. А это значит, будет защита, будет помощь от него, будет победа от него. Ведь Давид шел на эту битву не ради своей славы. Он поэтому и сказал Голиафу: «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил». Он просто был послушен голосу своего пастыря. И он шел туда, куда он его направлял. Поэтому даже когда проходил долиной смертной тени, он не боялся. Причина – он верил, что он не один. Братья и сестры, если Господь наш пастырь, и мы идем действительно за Ним,
мы послушны Его голосу, то вот эти обетования для овец, о которых мы прочитали, они относятся к нам. А мы прочитали, что «никто не похитит вас из руки моей». Это значит, что наша защита во всех обстоятельствах, наше утешение в разных скорбях, болезнях, и даже в долине смертной тени наш Господь может успокоить, наполнить сердце миром. Он это может сделать. И не будем сомневаться, Он не оставляет своих овец. Удивительно, братья и сестры, даже когда в руках доброго пастыря был жезл, который пастухи использовали для исправления непокорных овец, Давида это успокаивало, он говорит. Почему? Ведь любой удар пастуха жезлом приносил всегда боль овце. Но Давида это успокаивало, потому что он ясно понимал библейскую истину. Любящим Господа все содействует ко благу, даже когда и больно. Евреям 12, 6, 11 стихах написано: «Ибо кого Господь любит, того наказывает». И 12, 11 стих: «Всякое наказание в настоящем

И нам, чтобы не ожесточаться, а лучше вот в смирении, когда это проходим через это, чтобы нам учиться исправляться и действительно успокаиваться в нем. И продолжая в 5 стихе, он говорит: «Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Мы знаем, что многие годы, бегая от Саула, он уже имел на себе помазание на царство. Но Давид даже не представлял, как дальше Бог устроит вообще его жизнь. Имея страх Божий, доверяясь своему пастырю, он просто в терпении ожидал своего времени. И не знал, каким образом оно придет. И вот когда это время пришло, добрый пастырь сам приготовил для него трапезу. То есть большой праздник приготовил, и Давид воцарился на виду у врагов своих. В городе Хевроне это произошло. Со стороны Саула еще было много врагов. Они все это видели, но они уже не могли препятствовать этому. Потому что это пришло время от самого Господа. Не Давид торопил события. Нет, это приготовил Бог. Поэтому дальше написано: «Елей Божьего помазания, чаша Божьих благословений в жизни Давида была просто преисполнена», то есть она была с избытком в его жизни. Братья и сестры, для нас ведь это хорошее ободрение. Что бы ни случилось в нашей жизни, важно и нам не забывать, что обо всем, во-первых, знает наш пастырь, добрый пастырь Господь. И Он все допускает, как мы читаем, хорошо знаем это место, для блага нам, для нашей души. Помог бы нам Господь научиться, вот как Давид, не торопить события, а с доверием, терпением ожидать ответа от Него. Ведь у Бога всегда будет ответ, но у Него всегда свое время. Евреям 10:36 написано: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Давид именно вот с терпением, исполняя волю Божию, он получил обещанное от Него. И заканчивается этот псалом словами: «Так благо семилось, да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Этими словами Давид выразил желание своего сердца. Для него на первом месте в этой земной жизни был Господь, добрый пастырь. И он много раз испытывал его доброту, его милость испытывал. И поэтому он не представлял просто свою жизнь в таком злом мире без благости и милости Господа. Не представлял. 106-й псалом, 1 стих, он восклицает: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Братья и сестры, я думаю, что мы все хотим, чтобы благость и милость Господа сопровождала и нас во все дни жизни нашей. Ведь это самое правильное желание, потому что написано, что мы им живем и движемся и существуем. Без Божьей доброты и милости на этой земле мы не способны прожить и одной даже секунды. Не способны. Поэтому слава только Богу, что милость Его, она обновляется каждое утро, написано, и мы с вами продолжаем жить. А сегодня, вот заканчивая вот этот еще один день или вечер уже, у нас есть хорошая возможность, чтобы в простых молитвах от сердца воздать нашему доброму пастырю, как написано, славу, честь и благодарность. Наш Господь достоин всегда этого, братья и сестры. Поэтому у нас есть эта возможность. Если кто желает молиться, помолимся об этом. И пусть Он прославится в нашей жизни. Аминь.

сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потом, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было в боксе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой, еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.

длинною, да ночи лунною, да с песней той, что вдаль зовет меня, да с той старинною